0: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: PM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Боттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Пиан.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной.

0: Вселенной. Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

every time. I'm just the shadow of the man I used to be.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Это же вам не лезгинка! Лезгинка! Лезгинка! Лезгинка!
6: Лезгинка! Страшно смеяться над больными людьми.
7: Алкоголики — это мы с тобой.
8: Скажите, а это не больно?
9: Все зависит от диаметра иглы.
10: Птичку!

0: говорится. Хорошо.
1: А хорошо жить еще лучше.
2: Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-10-57.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. По словам президента, 22.06.41 – цифры, выжженные в памяти белорусского народа как самая страшная дата в истории – дата вторжения в страну гитлеровской армии. Александр Лукашенко напомнил, что война, пришедшая на нашу землю 85 лет назад, забрала жизнь каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов. Глава государства подчеркнул, что мы, наследники победителей, обязаны всегда защищать историческую правду и беречь память о героях той войны. В дневных лагерях страны смогут отдохнуть и оздоровиться 235 тысяч детей этим летом, рассказали в Министерстве образования. А большой популярностью пользуются первая и вторая смены. На третьей, четвертой и пятой сменах спрос падает. Будет задействована социокультурная сфера в регионах, посещение музеев, кинотеатров, экскурсии по историческим местам. И в загородных лагерях это предусмотрено. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Радиальной, Академической, Домашевской, Московской, Ваупшасово, а также на МКАД. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и не превышать скорость. Белорусская Екатерина Иванова стала победительницей в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров на молодежном чемпионате мира в Германии. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете, передают Белта. Ранее Иванова и Петрова вместе с Алиной Нестерович завоевали золото в командной стрельбе из пистолета на 25 метров, а также взяли серебро в зачете троек на дистанции 10 метров. Молодежный чемпионат мира по пулевой стрельбе завершится 25 июня. И к новостям компании. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер» – матовая сталь, и 200 «Роуз Голд» – червоное золото. В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость Герой». С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, подключайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 78 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,79.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 27-29, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 25-27. А в Минске сегодня до 27 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодрисимо-шоу».

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением в ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
6: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Почти лысые. Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех.
1: Надо отдать должное, давненько. Я еле нашел эту заставку.
2: Еле нашел, что сказать, еле нашел, что
1: нет,
2: поставить.
1: Нет, у меня есть, что тебе сказать, но мне же, понимаешь как, в плане того, чего ожидают люди, я должен говорить, наконец-то.
2: Ну да.
1: Пришло, принесло.
2: А как же возрадоваться, как же сказать спасибо.
1: Вот возрадоваться.
2: Спасибо случаю и проведению.
1: За что я тебе должен спасибо говорить? Ну давай так, я буду честен перед тобой, перед всеми. Фигово выглядишь. Это первое.
2: Я согласен.
1: Это первое, да. Второе, ощущение такое, что тебя насильно где-то лечили.
2: Не, на самом деле лечили, к счастью, не насильно. Сказали, что я уже не заразный.
1: Да?
2: Да. Говорят, ты иди. Я говорю, что пойти заражать. Говорит, ты уже не заразный. Все.
1: Все?
2: Вали, да.
1: Ну, выглядишь в очередной раз. Все меня слышат? Фигово он выглядит. Слава богу, что мы на радио работаем.
2: Это вот, да, это счастье.
1: Ну, ты слышал, как в моем голосе надежда была?
2: Я не знаю, ты слышишь или нет, но я еще похрипываю.
1: Похрипываю.
2: Симпатично.
1: Так это... Нет, ну в этом есть плюсы, потому что нас, наконец-таки, может быть, отличать будут.
2: Ну, да.
1: Ребята, здрасте, мы играем в полном составе.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Антон Бубнила, Штопан Жданов.
2: Йоу, всем здравствуйте. Штопан. Дмитрий Душнила Санкович.
1: А ты слышал, какое я придумал слово, ну, прям сходу, Штопан?
2: Да, я слышал.
1: Ну, ты Штопан.
2: Не надо, будь, пожалуйста, сам, пожалуйста. Без этого всего давай.
1: Вот так вот, знаете, на импровизации внутренняя интуиция всегда подсказывает правильное направление. Все, ребят, ну, мы двигаемся вперед. Дальше все у нас по плану. Это гороскоп на двоих. Мы ждем ваших новостей у нас в Телеграме.
2: О, гороскоп-то то, по чем я соскучился.
1: Да?
2: А конечно.
1: Я тут про тебя так рассказывал.
2: Да я слышал.
1: Меня аж тошнило.
2: Я слышал.
1: Я знаю. Я радостно это все делал. Гороскоп. Да, ваши новости обязательно. Вот я, допустим, уже почитал сказки от Павла нашего Саматова, да?
2: Да.
1: Из Узбекистана.
2: Рыбы во!
1: Рыбы во! Отдохнул во! Я говорю, так пару фото. Так бы, с какой-нибудь рыбой бы. Я как раз там сейчас сидел на Озоне, рассматривал убийцу карася. Вот прям.
2: Кого?
1: Вот. А ты не знаешь, что?
2: Нет.
1: А?
2: Это что такое?
1: Я сейчас. Он не знает, ребята.
2: Я вообще.
1: Мужичье наше дорогое. Он не знает, что такое убийца карася.
2: Да кому это нужно?
1: Это карасю нужно.
2: Ну вот карасю это не нужно как раз.
1: Жареным карасям нужно. Вот так вот. И что я сразу получил? Нету, секрет, шутка.
2: Да, да, да.
1: Нормально отдохнул. Ладно, ребят, двигаемся вперед. Вперед. Рассказываем о своих новостях. Нам это важно, интересно и необходимо, потому что вы на волне душевного радио. Но на самом деле я рад, что ты пришел.
2: Ура!
1: Не скучновато.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: На «Озон» – ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед «Комволь» за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на «Озон Бэй» по телефону 8017-388-7794.
5: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
6: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией? Подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
7: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14.

0: выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. I'm a

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: одного Артема, у которого сын Оливер.
1: Это раз. А мне кажется, что Трикульт — это трижды заходил в Институт культуры, Артем, и трижды оттуда вышел, ну, с какими-то разными дипломами.
0: Не, мне кажется,
1: да?
0: Это три каких-то культовых игры.
1: Три культовых Артема на одном
0: или
1: аккаунте.
0: Или того, да.
1: Вот, он сейчас подключился в Минске на радио, он не верит, что мы такие. Ну, может, и верит. Обещал ему привет.
0: Привет, Артем.
1: Артем, здорово тебе. Так, фирмовый гороскоп на сегодняшнего дня. Сегодня у нас 22 июня. Начинаем мы с Овнов. Давай.
0: Овен, 22 июня. Не стоит сегодня заниматься рабочими вопросами, даже если в этом есть необходимость.
1: Нормально.
0: Бросай все.
1: В понедельник, да?
0: Проведите день расслабленно. Угу. Занимайтесь теми делами, которые вам нравятся, помогают поднять настроение.
1: А мне так нравится работать.
0: Рекомендуем сходить в шумное многолюдное место.
1: Это куда? На пляж?
0: Баня.
1: Шумное многолюдное место?
0: Да.
1: Такую погоду в бане? Мне, кстати, на выходных так пропарили. Мне так было хорошо. До сих пор еле глаза открываю.
0: Да.
1: Тельцы, 22 июня. Какие-то срочные прям обстоятельства помешают тельцам спокойно, расслабленно провести день. Не стоит спорить и отстаивать свое мнение. Опять же, легли, знаете, на грядочку такую.
0: И пусть вас парят.
1: Вырванной морковочкой между грядок легли тельцы. И вам хорошо, и супер.
0: Близнецы, сегодня вам предстоит много времени посвятить решению бытовых и хозяйственных вопросов. Полезно составить план на день, чтобы все успеть, оставить силы на вечер. Оставить силы на вечер. Звезды рекомендуют перенести все шумные мероприятия на другое время. А сегодня побыть в уединении и поразмышлять.
1: Жданов, у тебя квартира на каком этаже?
0: На пятом.
1: К тебе комары долетают?
0: Да.
1: А как борешься?
0: Никак.
1: Молодец, и не надо. Я решил сэкономить.
0: Так.
1: И купил самоклеющиеся сетки от комаров.
0: Так, уже не начало интересно.
1: Не надо больше.
0: Они привлекают только...
1: Я никому не советую. Казалось бы, интеллигентный человек. Я. Но прорабы, которые работают на соседней стройке, наверное, записывали за мной, когда я наклеивал эти штуки на окна. Зато что ты говоришь, 6 рублей.
0: Дешево и сердито.
1: Очень сердито. Я день вчера убил. Это вообще... Раки, не надо. Ребята, мой вам совет. Не надо. Раки, проведите день так, как вы считаете нужным. Сегодня можно подольше поваляться в постели, заняться, видимо, в постели, ну, я так предполагаю, любимыми делами, хобби.
0: Удивительный гороскоп.
1: Или отправиться в гости на веселую вечеринку.
0: Удивительно, для понедельника.
1: Алло, гороскопер, который раз в понедельник ты нас просто радуешь.
0: Лев, хороший день для планирования, для постановки целей. Будьте реалистичнее, не ставьте себе заведомо невыполнимых или слишком трудоемких задач. Львы могут нечаянно обидеть близкого человека, следить за словами, быть сдержаннее.
1: О, смотри, нас с тобой похвалил Оливер Трикульт, Артем. Говорит, слушай, ничего, нормальные мужики, говорит, буду вас теперь слушать.
0: Отличные мужики.
1: Ну, был бы девушкой, мы бы тебе бусю отправили, а так перебьешься. Дева, 22 июня. Звезды советуют отдать предпочтение легким и приятным занятиям. Отложить какие-то физические нагрузки, если они предусмотрены, или какие-то сложные интеллектуальные вопросы, просто отложить. И провести день комфортно, расслабленно. Нормальный понедельник
0: такой. Весам сегодня лучше всего провести день дома, занимаясь легкой домашней работой, отдыхая от рабочих проблем. Сегодня, короче, берите за свой счет и все. При планировании будущего не ожидайте многого, ставьте себе реалистичные цели, возможно, неожиданности, связанные с родственниками или друзьями.
1: А слушай, а мы близнецов уже говорили?
0: Требующая ваша куча, конечно.
1: Близнецов говорили? А, так Любовь Васильевна поздравит с днем рождения. Она близнец.
0: Товарищ близнец.
1: Товарищ близнец, поздравляем вас. Разрешите поздравить вас. С днем рождения, чтобы у вас все было. И вам за это ничего не было, как обычно, да? Мы всегда говорили. Скорпионы. Эмоционально напряженный сегодня день, 22 июня, когда скорпионам легко обидеть близкого человека резким словом или замечанием. Только сегодня, да? Хорошей идеей будет ограничить общение, провести время в одиночестве, занимаясь, опять же, любимыми делами или любимым хобби. Опять же, в каком-то одиночестве. Все, придется это делать.
0: Стрелец, у вас сегодня много домашних дел и обязанностей, поэтому не тратьте время на разговоры. Постарайтесь закончить все до вечера, а потом полноценно отдохнуть и набраться сил. Не стоит выходить из дома или приглашать шумных гостей. Не стоит выходить из дома сегодня, оставайтесь дома.
1: Не надо, Жданов. Ну, то есть тебе сказали, что ты не за...
0: Ну, а что? Да, не за разную. Все.
1: Всяко разное.
0: Я только поэтому пошел.
1: Давайте буду называть
0: на работу.
1: Всяко разное. Это не заразно.
0: Не надо.
1: Давайте Жданов будем называть. Всяко разное. Козероги, 22 июня. Чтобы комфортно провести день, оставайтесь сегодня
0: пожалуйста,
1: дома. почитайте книгу, посмотрите любимый сериал. Мне кажется, кто-то филонит. За что деньги получили, Жданов? Я вообще не понимаю. Занятия домашними делами.

0: Написано 22 июня. Ага. Также позволят козерогам перезагрузиться. Я говорю, наклеивание сеток на окна.
1: Вот,
0: за 6 рублей сезона та еще перезагрузка.
1: Да. Положение планет сейчас таково, что вам сложно общаться даже с любимыми людьми. Поэтому звезды рекомендуют провести больше времени в уединении, расслабляясь и отдыхая от всех проблем. Вот сегодня гороскоп.
0: Вообще расслабляющий.
1: От всех проблем.
0: Да, и руководствующий состав всех предприятий, магазинов и фирм скажет,
1: тоже расслабляются.
0: Да, конечно. Они нас с тобой сюда отловят, понимаешь, и будут бить утюгами. Рыбы, 22 июня. Ваше обаяние и шарм сегодня на высшем уровне.
1: Шарм.
0: Да. Хорошо бы. А нет, там жарко сейчас. Вы можете очаровать вообще рыбки сегодня. Любого переманить на свою сторону самого негативного настроенного человека. Однако рыбам надо быть тактичнее и следить за базаром.
1: Ну, за базаром...
0: Фильтровать. Имеется... Да, имеется в виду не за тем базаром, где рыбок продают. Там,
1: это в 90-х было.
0: Мне кажется, все это осталось. Просто это приобрело же даже сейчас другие формы. Следите за словами, за своим контентом. Раньше было проще.
1: Следи за базаром.
0: И в рожу.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: или у распространителей.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Слушай, было бы интересно расшифровать, вот о чем так Витус при помощи своих жабров, Чадра, Педро.
1: Он поет, мне кажется, про вот последнюю песню, про Трампа была, ты же слышал?
0: Нет, это ко мне, мне последнего его не интересует, 27-й элемент.
1: Вот, только что. Слова слышал?
0: Чадра, Педро. Я неправильно слышал?
1: Ну, это кто-то из Венесуэлы, 100%.
0: Итак, ребят, мы двигаемся вперед, совсем скоро мы переоденемся в белые халаты, откроем рубрику под названием «Радиотерапия».
1: Радиотерапия.
0: Да, мы будем стараться вам в чем-то помочь при помощи наших карт Таро. Вы самое главное обращайтесь. Можете в Телеграме.
1: Задавайте вопросы.
0: Задавайте вопрос, на который мы сможем ответить либо да, либо нет. В течение выхода успеем 1, 2, ну максимум 3 вопроса по-быстрому тут разобрать. Степень ответственности, конечно, ужасающая. Но
1: ничего.
0: Мы себя оботаем проволокой, чтобы не порваться от этой ответственности, и поможем. Так что пишем.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
3: Если дом, то полная чаша. Если радио, то душевная.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Спортмастер.бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Кстати, вот ты достаточно легкомысленно зашел в студию. А где вот этот вот плакат с результатами анализа?
3: Нет, знаешь...
2: Шизофрения, вот это вот все. Где?
3: Говорят, нет, ничего себе, ухо лопнуло.
2: Ухо лопнуло. Все-таки открутилось в очередной раз.
3: Да, ну ладно. Я на самом деле подумал, что не очень я после того, как вернулся,
2: да,
3: сразу одевать белые халаты, ну такое себе.
2: Страшно?
3: Ну, да.
2: Страшно.
3: Не очень.
2: У нас радиотерапия, ребята. Мы можем ответить на ваши вопросы. Вот Серега Лянцев, конечно, сразу обрушил нам бетонную стену на плечи, потому что ему надо ответить, в этом году поступит ли дочь в высшее учебное заведение. Я не хочу тянуть карту, но мы обещали.
3: Давай.
2: А что такое НИЕ празднуется день?
3: Я не знаю. А что такое в это воскресе?
2: В это воскресенье.
3: А, в это воскресенье.
2: Наверное, празднуют, наверное, день рождения.
3: Ну,
2: а поступит ли в этом году дочь в вуз?
3: Я сначала читаю, думаю, что это такое.
2: Я думал, Кани
3: Уэст. В это воскресенье.
2: Это так сейчас? Я Кани Уэст читаю, через Кани Уэст. Хорошо, Серега, давай, Жданов.
3: Ну, давай.
2: Я вращаю, ну вот показываю на трансляцию, чтобы было видно. Вот я вращаю в горизонтальной плоскости. Жданов,
3: стоп!
2: Жданов говорит стоп. Потом начинаю перетасовывать.
3: Давай.
2: Для того, чтобы вытащить карту. Итак,
3: стоп!
2: Стоп! Серега Лянцев.
3: Готовься.
2: Из телеграммы спрашивает: поступит ли его дочь в этом году в вуз? Аж рука дрожит. Аж успотел. Или так вот нежненько-нежненько, вот одной рукой.
3: Я тогда жду.
2: Я сейчас меня еще не... Что у нас там получилось?
3: Ну что там?
2: Да елки-палки.
3: Вверх тормашками что-то?
2: Да. Пятерка кубков, вверх тормашками.
3: Пятерка кубков.
2: Приятное известие.
3: Так.
2: Выход из кризиса. А, так все получится. Избавление от переживаний, возможность вернуть утраченное, воссоединение где-то возлюбленных, но тебе это не надо. Восстановление дружбы, наверное, тоже не надо, но приятное известие. А-а-а. Получается, что да.
3: Да, получается, да. Перевернутое значение. В перевернутом положении пятерка кубков указывает на постепенное преодоление, разочарование и поиск пути к восстановлению.
2: Ну, вот так вот. Ну, приятное известие,
3: ну, да,
2: это главное,
3: да.
2: Выход из кризиса. Это, наверное, было вот переживание того, поступлю, не поступлю.
3: Слушай,
2: учить,
3: на самом деле, редко так бывает, что перевернутая карта.
2: Да.
3: Но говорит да.
2: Но у меня постоянно перевернутая. Ты давай или язык меняй, понимаешь? Или каким-то образом...
3: Ты крути побыстрее просто.
2: Крути, куда быстрее уже. Уже и так руки скручены-закручены. Серега, сегодня вот так вот получилось. Фу, я аж выдохнул. Я опять взял, опять перевернутая. Да что же это такое?
3: В общем, но сегодня все сложилось.
2: Да. А все, ну, Сергей Ермоленко, а что так долго-то? Все? На этом...
3: На сегодня все.
2: Да, уже завтра спрашиваю, там, получится у тебя с девушкой или не получится.
4: Патрисимо шоу, Патрисимо шоу, Патрисимо шоу. Утро будет.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Считайте выгоду июня. В комплексе «Минск-Мир» особые условия на покупку жилой и коммерческой недвижимости, а также на бизнес-апартаменты. При первоначальном взносе 60%, выгода 6%, а если больше, и выгода больше. Плюс рассрочка на остаток до 30 месяцев, без увеличения стоимости. Успейте до конца июня. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. 1000 человек в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герой» стали участниками митинга реквиема, посвященного Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Обращение президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. В память о всех, кто столкнулся с ужасами Великой Отечественной войны, присутствующие возложили цветы к вечному огню и плитам некрополя. Была объявлена минута молчания. Более 120 человек сдадут централизованный экзамен по государственным языкам в резервный день. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Для сдачи русского языка зарегистрировался 101 человек, а для сдачи белорусского – 20. ЦТ по госязыкам напишут 165 человек. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на двух участках дорог в Минске. Работы запланированы на улицах Селицкого и Шибана, и госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог. Во Франции на фоне аномальной жары зафиксировали не менее 170 случаев, когда температурные рекорды были побиты. Только в воскресенье абсолютные локальные температурные рекорды были зарегистрированы на 8 метеостанциях страны. В ряде коммун центральных и западных регионов столбики термометров поднимались выше 42 градусов. Из-за аномальной жары закрыты 845 школ и колледжей страны. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 78 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,79.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 27-29, в Витебске, Гродно и Могилеве плюс 25-27. А в Минске сегодня до 27 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодриссимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше.

0: Сейчас построим утро, которое будет здесь на волне душевного радио в полном составе. Бодриссимо шоу. Самые непредсказуемые люди, это правда.
1: Ура! Ну, ты сказал непредсказуемо.
0: Вообще непредсказуемо. Антон Бубнило, Жданов.
1: Всем доброе утро, всем здравствуйте. Дмитрий Душнило-Санкович.
0: Да, вот который душнил тут две недели без него, теперь буду душнить вместе с ним. И у нас же есть же такое же швот, понимаешь же?
1: Это да, но
0: никаких но.
1: Когда?
0: Ничего подобного.
1: Автобусы не ходят.
0: Начнем неделю правильно. Вместе с неповторимыми вкусами чая Такамори. Все пройдет тепло, здорово, вкусно. Вы можете выбрать свой вкус чая Такамори, такой чайный вкус, на сайте takamori.by. У нас есть подарок, это набор чая Такамори.
1: Набор вы себе представляете, то, да? Это не один чаечек там, ну, не один что? Пакетичек, не одна коробочка даже.
0: Там, если перевести в деньги то, что мы вам дарим, и то, сколько мы уже раздарили, то это получается очень приличная штука. Отдадим вообще. Мы сыграем сейчас со Жданом в мальчика-девочку. Объявляем номер телефона, он будет один. 8... Слушай, ну сколько мы с тобой уже собирали на них, да?
1: Ну да.
0: 8017-370-4570. Это прямой, вот прям прямой, прямее не бывает. Самый прямой.
1: Запрямленный.
0: Проход в эфир душевного радио.
1: На верхнюю палубу.
0: Да, еще раз. 8017-370-4570. Вы дозваниваетесь, а мы со Ждановым играем в парня либо в девушку.
1: Будем отгадывать, что делать.
0: Да, ну все, у меня есть телефонная линия, да.
1: Ну
0: как,
1: давай.
0: Ну как ты думаешь?
1: Я думаю, что пацан.
0: Пацан?
1: Да.
0: У нас нынче мальчик. Алло, доброе утро.
2: Доброе.
0: Вау, ес. Ес. Не зря на то, что...
2: Я хоть что-нибудь выиграю.
0: Дружище, мы тебя поздравляем.
1: Выиграл.
0: Да, терпение и труд все перетрут. Ты же понимаешь, да, в этом деле. Как тебя зовут? Представься.
2: Саша,
0: что у меня, не узнаем, мужики?
2: Гомель Санечка.
0: Гомель Санечка, я понял. Мы так тебя будем... Кто? А у нас Гомель Санечка.
1: Да, сегодня Саня. Пацан, да.
0: Сань, ну, у нас сегодня пацан со Ждановым, да, мы рады. Тем более, что я тут подготовил для молодого... про молодого симпатичного акушера новость. Но чуть будет позже. Утка Fast News. Сань, трубочку не клади, договорились, мы тебя поздравляем. Чай Такамори у тебя есть. Ну, смотри.
1: Внезапно сложилось.
0: Жданов, а я уже прям набрал.
1: Ну,
0: воздуха. Говорю, опять сейчас просто так сливаешь наши подарки девчонкам.
1: Нет.
0: Красавчик.
1: Смотрите, все понеслось как нужно.
0: Тебе болезнь пошла на пользу.
1: Да.
0: Я доволен.
3: Реклама. Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 4.

0: приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
2: «Светофор». Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Радио. Слушаем любимое. Проверено.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Слушай, ну да, конечно, сложно воспринимается сектор газа. Пора домой в 9 часов 27 минут утром.
1: Это бы вот там... Почему сложно?
0: Почему? В 17.2. Это тебе. Ты сейчас хвостом махнул и пошел там лечиться.
1: Это прекрасно.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Все эти вот технологии дистанционного доступа.
1: Это прекрасно. Это прекрасно, что мы живем в 21 веке.
0: Конечно, естественно.
1: Кстати, вот о технологиях.
0: Давай.
1: В Южной Корее изобрели линзы от депрессии.
0: От чьей депрессии?
1: Линзы от депрессии.
0: Я понимаю, кому надевать?
1: Короче.
0: У кого депрессия?
1: У кого депрессия. Это девайс, который посылает мозгу определенные сигналы. Они воздействуют на области мозга, которые отвечают за регуляцию настроения.
0: А так нельзя стимулироваться?
1: Нет? Ну, можно, но это дороже.
0: Может быть, просто головой об стену бьешься определенными областями большого черепа?
1: Это тоже можно, но это вечером, может быть, там. Чего? На транс-вечеринке.
0: На транс-вечеринке.
1: Транс. Спокойно. Да, это не фантастика. Умные линзы уже испытали на мышах. Улучшилось у них поведение, восстановились поврежденные депрессии и связи, и снизился уровень гормонов стресса.
0: Вот, жена, знаешь, каждый раз, когда ты все вот это вот зачитываешь, мне так хочется тебе сказать, великой киноклассикой, ты на что, царская морда, намекаешь?
1: Ну, смотри, самое крутое...
0: Ты куда людей зазываешь?
1: В 22 век.
0: В линзы от депрессии. От депрессии спасает шоколад, велосипед и...
1: Это, кстати, это
0: и женщина рядом.
1: Но
0: вот
1: самое
0: это,
1: главное,
0: вот
1: что
0: спасает.
1: У этих линз нет никаких побочек, в отличие от шоколада.
0: А какие побочки у шоколада?
1: Ну что, не знаешь, что шоколад это яд?
0: Какой это яд?
1: Настоящий.
0: Да, конечно. А сигареты твои это не яд?
1: Тоже яд.
0: Ну так...
1: Да?
0: Не, короче, ребят.
1: Ну шоколад не бросишь. Он же тебя не бросает.
0: Шашлыки с природы. О, понимаешь как?
1: Вот это.
0: Линза от депрессии. Следующим этапом что будет?
1: Ну, что-то должно быть такое.
0: Очки для увеселения?
1: Ну, почему нет?
0: Потому что нет
1: жданов. Ласты от депрессии.
0: Ласты. Чтобы было веселее склеивать, да? Вот, склеил ласты, и тебе хорошо. Тьфу на тебя.
2: Куда фаст?
0: Нет, а я вот о человеческом. Девочки, вы сейчас будете довольны. А, я вот сейчас брошу фотографию.
1: Ну,
0: я,
1: да.
0: я уже немножко проболтался, да?
1: Ну, давай.
0: Ну, давай, я вот сейчас вот в Телеграм. Девчонки... С царского плеча это вам. Вот.
1: И что?
0: Гляди,
1: там?
0: Какой парень. Вот. Чжан Цзинтао имеет все шансы быть популярным в интернете только благодаря своей привлекательной внешности. Я, глядя на красивых людей, конечно, всегда вздыхаю. Я тут себе ID-карту решил выпустить, и так. Меня там сфотографировал этот, ну, там такой
1: робот.
0: Такое ездит, да.
1: Но.
0: Кошмар. Я на себя посмотрел, это, ну оно же цифровое, на ID-карту там же каждая трещинка,
1: ну,
0: извините, да? Вообще,
1: да.
0: О, жесть какая-то. Я уже, понимаешь, и так, она говорит, вы какой-то красный. Ну, там же девушка, которая обслуживает вот это.
1: Да-да-да.
0: Я уже выровнялся, понимаешь, все равно я такой.
1: А вы какой-то красный.
0: Такой страшный, такой симметричный.
1: Я попросил давление измерить.
0: Значит, в порядке. Вот, так нет, я к чему? А вот парень, да? Смотри, какой так. симпатичный. Однако этот 25-летний пацан прославился совершенно не своей внешностью. Ну, внешность понятна. Он, знаешь кто? Он акушер.
1: Так.
0: Он объясняет людям, что готов бросить вызов обществу и гендерным стереотипам, утверждающим, что родовспоможение, так называется, видимо, является больше женской профессией,

0: чем мужской.
1: Ага.
0: Многие отмечают, что Джан сочетает профессиональные навыки врача с редкой эмоциональностью, ведь он морально всегда поддерживает самих рожениц, их родственников. Он такой вот классный пацан. И несмотря на вот эту вот внешность, он бы мог...
2: Я приду к роженицам на помощь. Он вот так тебе уже весело поет.
0: Тебе уже вообще, Жданов, это не... Вон, посмотри. Ну, мне кажется, девчонки скажут, блин, ну вот если бы такое вот у меня принимал мое продолжение.
1: А где его вторая рука?
0: Я бы веселее бы смотрела на этот мир и с большим бы удовольствием шла бы там в родовый зал. Ну что, не так?
1: Ну я не знаю, не могу тебе сказать, что я не девчонка.
0: Если бы, не дай бог, они заходили и видели там либо тебя, либо меня, это была бы проблема.
2: Зато нет, никакой проблемы нет.
0: Это была бы паранойя.
2: Ты представляешь, как классно сразу увидели, родили все.
0: Жданов, ты... в этом смысле тогда да. В этом мы только в плюс. Потому что что ты, что я уже непотребный вообще. А ты после болезни так и втройне.
2: Слушай,
0: девчонки, вот вы бы не отказались бы, если бы вот акушер-гинеколог у вас, вот, ну, вот такой вот парень.
1: Еще одна новость, пока вы думаете.
0: Куда? Опять?
1: Да.
0: Опять в это? Куда?
1: Не-не-не, сейчас уже без линз. Да. В общем, риэлтор из Японии не разобралась, как убрать напарника в хромакее из видео. Они снимали видео, про квартиру рассказывали, показывали здесь ванна, туалет.
0: Да.
1: Вот. Она не разобралась, как убрать напарника в хромакее, и выставила, короче, видео как есть.
0: И?
1: А там человек помогал, открывал там эти двери, там, знаешь, он в зеленом костюме в этом.
0: Пока есть видос?
1: Да. В результате ролик набрал 810 тысяч просмотров за сутки, хотя обычно риэлторское агентство, это, ну, ролики эти максимум там 1000 набирали. Но получилось, значит, лучше, действительно. Это видео можно посмотреть у нас в душевном радиочате. Это очень смешно выглядит.
0: Ну да, на самом деле, да. Вот это где было, знаешь, было не было счастья, да несчастье.
1: Ну да, помогло. Ну случайно получилось так, да.
0: Крутяк. Ребят, поднимайте себе настроение, приходите к нам в Телеграм, душевный радиочат. У нас же штука такая, что вы нигде больше никогда не услышите. Это мы со Ждановым.

0: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Александров, я не могу ее не поприветствовать. У меня постоянно ко мне, ну как постоянно, почти всегда на утренний стрим в ТикТоке ко мне приходит белка.
1: Белочка?
0: Белочка. Ну, вживую не видно, написано белка. Ну, может, белочка, я не знаю.
1: Видишь ли ты, кроме белки и каких-то других животных?
2: Суслики-то.
1: Ну, да.
0: Ну, хорошо. Если я скажу, что нет, ты мне скажешь...
1: Я тебе не поверю.
0: Да, они там есть?
1: Да.
0: Белочка, привет вам огромное. Это, кстати, основной спонсор моих стримов там, кстати. Так, ну что...
1: Что? Ну, неплохо.
0: Я тебе ее не
1: отдам. Уже спонсор есть.
0: Я тебе ее не отдам. Она, это она.
1: Так.
0: Да, белка? Ну, понятно. Она, значит, дирижер народного ансамбля по образованию. Дирижер народник. Ну, а сейчас...
1: А чем дирижер-народник отличается от просто дирижера?
0: Ну, она, может, выходит на сцену в хохломе.
1: И говорит, сейчас тебя разукрашу.
0: В кокошнике.
1: Лицо.
0: И в руках у нее... Не,
1: бой!
0: Не дирижерская палочка, а выстроганная из березы ложка.
1: Возможно,
0: вот,
1: возможно.
0: Ну, вот, возможно, вот так вот. Белочка, при этом огромный. Так, знаете ли вы, что делает завтрак идеальным? Я знаю.
1: Так.
0: Жена. Это тебе не повезло просто. А мне повезло. Вот. А я уже последние 6-8 лет сам все завтраки не готовлю.
1: Серьезно?
0: До этого 17 лет сам готовил.
1: Ёлки-палки, вот. А я теперь готовлю.
0: А мне, ну и на самом деле, глазунья под любимые хиты. Друзья, коллаборация, которую вообще никто не ждал. А мы сделали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL.
1: Вы не ожидали?
0: Соседи, простор. А еще добавились копеечка, маяк и добронок.
1: О, ничего себе.
0: Да, вы там везде. Нашли на полке, фотографируем.
1: Пак. Вы не ожидали, а мы со своими яйцами приперлись во все магазины
0: страны. И гордимся
1: страны. Да.
0: Между стран.
1: Ну да.
0: Я не так услышал. Покажите в сторис, присылайте нам в телеграм-чат с хэштегом «душевные яйца», и у вас будет возможность выиграть, вот я сейчас в ТикТоке покажу, вот такую вот фирменную термокружку.
1: Ну, мощная, красивая.
0: Да, очень классная. По итогу месяца. Делитесь теплом, ждем ваши отметки. Ну, а мы со Жданычем валим в следующий музыкальный час, после того, как Дарья Утюжникова отголосит тут своим несоответствующим ее возрасту и всему остальному голосом новости. Мы перейдем в следующий музыкальный час, где он абсолютно свободный. Вы рассказываете нам свои новости, что у вас в жизни интересного произошло.
1: Что происходит летом?
0: Да, мы обязательно это прочтем и откомментируем каким-то образом. Ну и приятная неожиданность. Вы знаете, где звучит волна душевного радио.
1: Рассказывайте нам.
0: Вы нам об этом в Телеграме у нас душевный радиочат рассказывайте, а мы уж туда ворвемся. Я, значит, со всей своей мощью, ну и семенящийся где-то сзади Жданов.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Сегодня в полдень Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны общенациональной минутой молчания. В эфире ТВ и радио в воинских коллективах на улицах, площадях и других общественных местах страны скорбным эхом прозвучат удары метронома и мелодии реквиема. В это же время в храмах будет дан колокольный набат, а на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. В Беларуси ужесточили санкции за допуск к работе без оформления договора. Нарушение требований влечет за собой штрафы. Для юрлиц они будут налагаться как на саму компанию, так и на уполномоченного руководителя. Для индивидуальных предпринимателей – на ИП. Должностные лица за первое нарушение будут обязаны выплатить от 20 до 50 базовых величин. Индивидуальные предприниматели – от 40 до 100, а юрлицы – от 100 до 200 базовых величин. Добавлю, размер базовой величины в Беларуси составляет 45 рублей. В Минской области завершилась реализация 35 инвестпроектов по программе «Один район, один проект». Создано 1300 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Минобласполкома. Всего на территории Центрального региона в этом году запланирована реализация 177 инвестпроектов стоимостью более 20 миллиардов рублей, созданием более 19 тысяч рабочих мест. Древнегреческий Парфенон вновь доступен для туристов. Посетители Акрополя впервые за 220 лет смогут увидеть его западную часть целиком. Реставрация фасада завершена. Специалисты вставили два новых мраморных блока в давно пустующую нишу в западной части храма. Именно этот вид открывается посетителям, когда они впервые видят древний памятник в Афинах. И к новостям компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора «Лайв». Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши и шашлыки. Выбирайте на сливки.бай. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 78 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,79.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 27-29, в Витебске, Гродно и Могилеве 25-27. В Минске до 27 с плюсом, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
4: Слушай, вот сейчас заслушал вот эту душещипательную просто историю про раков,
5: да,
4: от группы «Хочу». И мне это что-то так ностальгически вспомнилось. Я уже рассказывал.
5: Что именно?
4: Ну, это такое что-то летнее.
5: Ну да.
4: Понимаешь, отдыхательное.
5: Пакетики, раки.
4: Пакетики, раки, да. Как меня плотвичка кусала. Да, и это было, это, понимаешь, это было, так, это было тепло, это была вода. Это и я весь такой стоял, и мне так было хорошо.
5: Меня вот занимает такой вопрос.
4: Что?
5: Ты же знаешь палтус, да?
4: Рыбка палтус, есть. Да, я знаю.
5: И, ну, у него, как у всех вот этих вот рыб, которые на одном боку, у него глаза с одной стороны.
4: Ну, как камбалы, ну.
5: Вот.
4: Да.
5: Так самое прикольное, что палтус, в отличие от камбалы.
4: Так.
5: Рассказываю.
4: Рассказывай.
5: Он, когда рождается, у него глаза с двух сторон, слева и справа.
4: А потом потихоньку...
5: А потом начинает глаз переползать на другую сторону.
4: Жданов, я смотрю на
5: тебя. Прикинь.
4: Не показывай на себе.
5: Меня уже ничего не испортит.
4: Тут на лайв-трансляции сейчас мог это оценить, как он показывает. Я сейчас руки себе откушу. Я не хочу, чтобы мои глаза переползали в какую-то другую сторону. Но было ощущение все равно, вот как... со своим палтусом. Так, мы ждем ваших новостей. Ребята, у нас в Телеграме душевный радиочат. Все равно что-то в жизни интересное происходит. Мы с удовольствием будем об этих новостях рассказывать.
5: Как вы там?
4: Да, Павел Саматов написал: на рыбалке со мной была запись душевного радио.
5: О-о-о.
4: То есть ты вытаскивал записку душевного радио из сейфа. Что? Ну, мне это пришлось сразу на ум. Паш, мы оценили рыбалку, потому что, ну, рыбы не было. Мы первый раз спросили, но Паша потом прислал фотографии, где одинокий фидер на...
5: карнизе за углом.
4: За углом, да. Ну, потому что фидер, да, там еще какие-то две удочки такие от балды. А, нет, смотри, нормально. Слушай, какой ты неподготовленный, камнями все там дело прижимал. Ну, молодец, Паш, все равно здорово. Рыбалочка, да еще
5: главное
4: на реке.
5: Главное, чтобы отдохнуть.
4: Нет, да, там сильно не отдохнешь. Павел рыбачил на реке. Ты не знаешь, Дан, что,
5: не
4: такое,
5: знаю, вообще.
4: Что такое фидер на реке. Особенно 3-4 штуки. Ты похудеешь на 80 килограммов.
5: Я не знаю, я однажды вот, на реке это был, очень, там это... какие-то фидеры эти
4: я
5: проплывали мимо.
4: Уже проплывали, да? Паш, привет тебе огромный, но будем надеяться, что те эмоции, которые ты получил на своей, пусть безрыбной рыбалке, но все равно тебе позволят там зажигать дальше по рабочей неделе, как умеешь только ты вместе с
5: вами.
4: Да, душевное радио. Ну вот примерно так сейчас будем оценивать бутерброды Дима Хромовского, но это будет чуть позже, потому что у нас в Бум фанк МС с фристайлом.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
3: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
5: Душевное радио. Слушай, любимая.

0: Итак, друзья, чтобы, во-первых, не быть обвиненными в бескультуре, мы сейчас поприветствуем новых людей, которые за это утро добрались до нашего телеграма и стали нашими друзьями. Это Вика, которая вступила в нашу группу, промолчала. Вика, мы не можем по поводу вас молчать, вы Виктория, вы победа.
1: Вика, ну если вступили, это не самое плохое место,
0: да,
1: куда можно вступить.
0: Это безусловно, и во-вторых, вы половина, я не знаю, гордитесь вы этим или нет, вы половина имени какой-то из дочерей Киркорова.
1: Господи, так тяжело ты объяснил. Но половина имени.
0: Я попытался придать весу. У меня получилось?
1: Да, половина королевы.
0: Вика, здравствуйте. Екатерина, ну тоже, будем надеяться, что великая тоже с нами. Это вот девочки буквально совсем недавно посетили с официальным визитом нашу группу в Телеграме. Камиль, вот здравствуйте, приветствуем. Душевный радиочат, мы называемся в Телеге, у нас тут очень хорошо.
1: Приходите.
0: Мирно, классно, приходите. По поводу ваших новостей, ну слушай, Дима, если у тебя есть масло и сыр, который ты докладываешь на бутерброды,
1: себе. Значит, все хорошо.
0: Да, значит, ну, сам по себе пацан такой достаточно позитивный. Я помню, Акрамовский, что мы тебе должны экскурсию по душевному радио. Он, по-моему, там будет в отпуске. Главное, не разменись с нами.
1: 100% в одной руке был телефон, фотографировал, а в другой еще колбаса, которая не попала на фото.
0: Ну, а зачем нам нас нервировать? Я понимаю, ну, то есть человек понимает, что мы люди поношены. Мы же можем разнервничаться, ну, да, по этому поводу, поэтому пожалел. Димка, привет тебе огромный. А тут по поводу отпуска тоже Данов явился, да? Сейчас мелькнет тут 5 дней, а то опять свалит.
1: Пронесусь кометой, так сказать.
0: Главное, чтобы не пронесло тебя кометой.
1: По небосклону.
0: Сам проносись. Да, так, что тут еще из новостей от людей? Олеся написала, самая лучшая новость, особенно с утра в понедельник, это берет день отпуска. Особенно она приятна, когда ты в этот день с утра пораньше притерся на работу, а тебе там совсем никто не ждет, потому что ты в отпуске. А как это? А что, так возможно?
1: Ну, возможно. Люди забывают, что в отпуск уходят и приходят на работу.
0: Я клянусь, клятвенно обещаю, я не забуду.
1: Да?
0: Я не забуду. Помнишь, как здесь чай вдвоем?
1: Да, да. Тамара написала.
0: Олеся, ну поздравляем.
1: Ой, Тамара, очень здорово. Добрый день. Вчера была на показе фильма в Брестской крепости. Перед показом фильма «Семь верст до рассвета» выступали актеры Федор Добронравов и Мария Шукшина.
0: Вот это очень здорово. Ну да, вам очень повезло в этом плане. Это, конечно, большое событие, да, и сегодня дата такая, 85 лет начала Великой Отечественной, да, у нас сегодня и наша Белоруссия первая удар получила.
1: Первая приняла,
0: по себе, да. И Брестская крепость, она долго держалась, они, конечно, заслуженные там герои. Ладно, ребят, двигаемся вперед, какие еще новости у вас случилось в жизни, обращайтесь к нам, пишите.
2: Если дача, то шашлык, если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта, звездный шансон, душа народная, танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск, дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: легкий, летний.
1: А что ты сразу
0: прекрасный?
1: Не должен быть.
0: Нет, легкий. Понедельник должен быть легким.
1: А у тебя вот, как тебя не послушаешь, Дану? У тебя все должно быть легким.
0: Да.
1: Вторник тоже.
0: Да.
1: Среда, да.
0: Да.
1: Четверг, пожалуйста. Пятницу вообще.
0: А где я не прав?
1: Везде.
0: Абсолютно.
1: А напрягаться
0: прав.
1: Когда? Когда? Вот если ты не будешь напрягаться, где вот эти
0: напрягаться
1: вот прессы,
0: не нужно.
1: Денежные прессы, где ты будешь получать?
0: Если ты будешь напрягаться,
1: так.
0: То из тебя будет выходить только.
1: Да. Работа. Из меня будет... Подождите. Если я буду напрягаться, из меня будет выходить КПД.
0: Так. Ну и зачем это? Кому это нужно?
1: Всем. Я верю, что вот то КПД, которое из меня выходит, нужно всем Жданам. Я не привык быть вот такой вот незаметной шторой, как ты.
0: Я предлагаю. Пусть из тебя будет КПД выходить.
1: А ты пойдешь в отпуск, я понял, да?
0: Да, примерно так.
1: Ребят, мы как могли, так сделали вам ваше утро, насколько хорошо решать вам.
0: Ребят, все, кто уходит в отпуск, кто уже в отпуске, вам огромный привет с рабочих мест.
1: Да, мне еще, да, мне еще долго. Ребята, это было Бодрисимо шоу, душевного радио, Жданов, Санкович, до завтра, пока.
0: Adios.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Брест в эти дни стал площадкой для большого исторического международного диалога. В городе над Бугом стартовал форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». 85 лет назад Брестская крепость одной из первых приняла на себя удар фашистов. 85 лет спустя открыт идеологический фронт. Участие в форуме принимают представители 16 стран, не только СНГ, но и Европы, Азии и Латинской Америки. Задача форума – выработать единый рецепт противостояния идеологическим угрозам современности. По делу об ударе дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области опрошены все свидетели. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает Белта. Президент держит ситуацию на жестком контроле. Спецслужбы и Следственный комитет проводят самое тщательное расследование. Все факты будут проанализированы. Уже опрошены все свидетели и те, кто был в автобусе. Есть определенные моменты, о которых можно будет сказать президенту, подчеркнул Александр Вольфович. В МЧС предупредили о факторах опасности в жару. Сегодня в отдельных районах республики ожидаются грозы. В дневные часы местами по юго-востоку максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов. Высокая температура может привести к отключениям электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, повреждению или обрыву линий связи и электропередачи, а также увеличение количества ДТП, высока вероятность тепловых ударов и гибели людей на воде. 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился накануне. Неман уступил минскому «Динамо» 1-3. Батэ проиграл «Арсеналу» 2-3. Минск и МЛ «Витебск» сыграли в ничью 2-2. Кроме того, со счетом 0-2 завершились матчи «Славия Мозырь» Ислыч и «Белышина» Торпедо «Глаз». «Нафтан» одолел «Барановичи» 1-0, а «Витебск» уступил брестскому «Динамо» 1-2. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 78 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,79.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 27-29. В Витебске, Гродно и Могилеве 25-27 тепла. В Минске сегодня до 27 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачи!

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
6: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Шанса.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Let's go, girls.

22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 4 часа утра Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Беларуси сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Уничтожены тысячи населенных пунктов. Всему миру известна трагедия Хатыни. Ее участь разделили сотни белорусских деревень. Тростенец, Красный берег, Азаричи, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Героические 32 дня, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. Земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков и поистине всенародное сопротивление врагу принесли освобождение и долгожданный день победы. Под мирным небом Белоруссии мы черпаем силы в памяти о великом подвиге и благодарим наших отцов и дедов в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, и мертвые, и живые, с нами, потому что мы помним о них. Вечная память павшим, павшим за Родину. В Белоруссии минута молчания.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Считайте выгоду июня. В комплексе «Минск-Мир» особые условия на покупку жилой и коммерческой недвижимости, а также на бизнес-апартаменты. При первоначальном взносе 60%, выгода 6%, а если больше, и выгода больше. Плюс рассрочка на остаток до 30 месяцев, без увеличения стоимости. Успейте до конца июня. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Сегодня день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Только что прозвучала общенациональная минута молчания. Белорусы по всей стране отдали дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия в Минске и регионах продолжаются. Военная стратегия Беларуси – не втягиваться в конфликт и обеспечивать безопасность граждан. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», сообщает Билта. По его словам, эта стратегия, определенная нашим президентом. Из нее вытекает и тактика, которая нами выбрана уже не один год. Мы этого придерживаемся и будем придерживаться далее, отметил глава военного ведомства. Ограничения на посещение лесов действуют почти во всех районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает Билта. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений постоянно обновляется. Национальный парк Припятский объявил о проведении конкурса «Купальский наряд», который состоится 4 июля в рамках праздника «Купалье». Нужно прийти на праздник в полном или частичном народном костюме. Например, это может быть сочетание нескольких элементов – платья или рубахи с поясом или головной убор. Обязательное условие – яркие цвета, вышивка, орнаменты или другие характерные детали. Костюм также должен соответствовать белорусским традициям. И к новостям компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. А рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер» – матовая сталь, и 200 «Роуз Голд» – червоное золото. В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 78 копеек, евро 3,19, 10 юаней 4 рубля и 10 копеек, 100 российских 3,79.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 27-29, в Витебске, Гродно и Могилеве 25-27 тепла. А в Минске сегодня до 27 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при родовом вскармливании не рекомендуется.

0: через Ерип или у распространителей.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
4: Недушный день.
5: Новая глава лета начинается, и это были первые по-настоящему теплые, солнечные, настоящие, вот с комариками выходные. Ну а теперь по-настоящему мы можем эту неделю вот запустить. Нажимаем на кнопочку, ну или вот правда пишем новую главу этой самой летней недели с хорошей погодой, с хорошим настроением, надеюсь. Ну а как мы эту главу пишем? Каким почерком? Ну понимаю, что сейчас уже все в компьютерах, давно в телефонах набирают сообщения, но есть же у нас почерк. Вспомните, когда вы от руки писали в последний раз, оказывается, почерк много чего может она сказать. Не тот детский, который мы очень стараясь выводили и как-то собирали, да, а вот настоящий, уже устоявшийся такой почерк взрослого человека, оказывается, рассказывает даже больше, чем мимика, чем жесты. И все, конечно, знают графологи о нас, вот если посмотрят сообщения в письмена. Но, оказывается, на энергичность владельца указывает нажим. Вот так просто. Чем он сильнее, тем больше у человека сил. Предположу, что в понедельник у нас нажим не такой уже и сильный, да, такой легкий, но после выходных оно так обычно и происходит. Мы только ко вторнику раскачиваемся. Так, аккуратный и четкий почерк вас интересует? Это признак опрятности по внешности и быту. Вот так. У меня, например, аккуратный почерк. Это точно совпадает, 100%. Проверьте, совпадает ли у вас. А вот прыгающий почерк, он у людей с такими запутанными и противоречивыми идеями чаще встречается, да? Вот сила нажима мы с вами... А еще нужно обратить внимание на сторону наклона. Вот вправо человек предпочитает получать удовольствие, искать новые впечатления, любит знакомиться с новыми людьми, такой весь положительный себя. Влево – это личность-одиночка, ну, как-то стереотипичное описание я нашла. Человек, который не нуждается в общении и одобрении. Но мне понравилось вот описание почерка «вперед». Это как? Это не вверх, то вперед. Не существует таких, наверное, людей, которые пишут вперед. Ну как, мы ж не назад пишем, не сверху вниз, да? Это прямодушная, открытая и доброжелательная личность. Нет таких личностей у нас, которые любят людей и умеют опекать других. Но, может быть, это вы с таким вперед идущим почерком. Но какой бы почерк у вас ни был, всем доброго начала недели. Ну и уже можно писать в телеграм-чат, рассказывать, кого и с чем сегодня будем поздравлять.
4: Душевное радио. Слушай свое

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевно.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: По-настоящему душевным радио делают ваши сообщения, которые приходят в соцсети. И так мы узнаем, что в ваших семьях сейчас происходит. Радуемся юбилейным событиям. Сегодня особенный день для Екатерины и ее семьи. Написала, что 85 лет назад, вы представляете, исполнился, появилась на свет Людмила Максимовна из Гомеля. Сегодня у нее такой красивый юбилей. 85 лет исполняется человеку. Она появилась в тот самый день, когда сгустились черные тучи, когда началась война, но судьба подарила ей волю несгибаемую, огромное сердце. Сейчас она щедро дарит семье свое тепло, ласку, мудрость. Глаза сияют добрым огоньком. Это уже пишут ваши родственники, поэтому верим на слово. Она вырастила, Людмила Максимовна, 3 дочерей, гордится 4 внуками и с умилением наблюдает, как подрастают 7 правнуков. Но только уже за это мы можем вам поаплодировать, Людмила Максимовна. Вот целая маленькая вселенная на ваших глазах растет, которую вы согреваете своей любовью. Вы надежный тыл, теплый берег. Спасибо за вашу веру в семью. Вся семья пишет за добрый совет, за то, что в вашем сердце всегда есть место для каждого человека. Пускай в вашем доме уют царит, детский смех, собирается почаще, конечно же, вся большая семья. Здоровья вам желают, чтобы сил хватало на все радости жизни, и чтобы каждый день приносил улыбки и приятные хлопоты. Ну, как минимум, да, что приготовить, чтобы порадовать такую раву правнуков, внуков и обнять своих дочерей тоже за чашечкой чего-нибудь вкусного и приятного. Вас очень любят, вами очень дорожат. Ну и, мне кажется, люди того поколения нам демонстрируют непреодолимую любовь к жизни. Сияйте, Людмила Максимовна из Гомеля, как звездочка.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Где же ты, где звездочка алая?

0: Надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шибека.
1: Самый длинный день был вчера, надеюсь, он прошел насыщенный, вы не пропустили его и наполнили кучей дел, приятных встреч. Ну и, конечно же, летом эти встречи на самом деле приятными становятся, потому что когда тепло за окном, даже когда дождик начинает барабанить, все равно очень хочется гулять, выходить не из себя, а на свежий воздух и наслаждаться тем, что нас окружает. Ну и тоже много было разговоров с подругами. Я вот лично насытилась общением, даже немножко могла в какой-то момент почувствовать усталость от него, но я так и хотела. Это была главная задача. Ну, тоже так интересно, компания рядом была, мужчины, они так спрашивают у нас, а чем вы, девушки, так увлеченно вот, занимаетесь, что вы обсуждаете? Ну и у нас какой-то истерический был смех с подружками, потому что со стороны оно, может, и выглядит стереотипно, да, что девушки обсуждают маникюр, какие-то покупки, путешествия, в общем, как потратить деньги, желательно не свои, естественно. Но на самом деле, тут одна рассказывала подруга, что там щитовидная железа, вообще-то у нее главная задача – синтез мелатонина. Другая пришла после курсов и говорила, что колбаса и сосиски, они же приравниваются к канцерогенам первой группы, как и сигареты, да? Третья посмотрела видео по Испании, планирует туда поехать и рассказывает, а вы знали, вот почему Каталонии не разрешили отделиться от Испании? Вот так мы встречаемся, вот такие у нас то книжные клубы, то еще какие дела. Да, уже клубы уже не те. Но этим летом, как минимум, нужно организовать себе одну такую встречу с друзьями, а лучше, конечно, побольше. Ну а у нас все друзья душевного радио встречаются обычно в телеграм-чате, который с тремя алыми сердечками. Туда вы собираете свои новости, делитесь планами. Возможно, еще организовываете встречи. Может, я упустила такую веточку, но она была. Но и туда же, в телеграм-чат душевного радио, можно присылать сообщения, которые услышит вся страна. Приветы из офиса в офис, из кабинета в кабинет. Тем, кто сейчас на даче с вашими детьми, или привет родителям, которые вам внуков прислали, тоже можно передавать. Пишите все туда.
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет! С вами ретро-вумен трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах душевного радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что в едином строю в борьбе с нацизмом сражались представители всех республик Советского Союза. Это была битва за жизнь и свободу, за свою страну и другие европейские государства, спасенные благодаря героизму многонационального советского народа. Александр Лукашенко пожелал участникам форума плодотворной работы. Работы, неиссякаемой энергии, счастья и добра. Беларусь с начала года посетили более 98 тысяч иностранцев без виз. Об этом БелТА сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приехало из Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия без виза нашу страну посетили 1 356 000 жителей Европы. В ГПК напомнили, что глава государства принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря включительно. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Радиальной, Академической, Домашевской, Московской, Волпшасово, а также на МКАД. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и соблюдать правила движения. В Беларуси появилась новая точка притяжения для любителей экстрима. Самый длинный зиплайн в стране открылся на Птичье. Новая трасса протяженностью 250 метров уже принимает первых гостей. Добраться до места легко. Локация находится всего в 10 минутах езды от МКАД, сообщили организаторы. Более подробная информация есть в сети. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на сливки.бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 78 копеек. Евро 3,19. 10 юаней 4 рубля и 10 копеек. 100 российских 3,79.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, пройдут дожди, местами грозы. В Бресте и Гомеле плюс 27-29, Витебске, Гродно и Могилеве 25-27 тепла. А в Минске сегодня до 27 с плюсом пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама.
3: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
2: Стриминг.
3: Скроллинг.
2: Киссинг.
3: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Доброе

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Недушный день.
8: Пока барабанит за окном, самое время поразмышлять. Вот у меня есть на этот случай сборник умных мыслей, естественно, не моих, цитат из народа. Они обычно такие самые правдивые, самые честные. И иногда, ну что это говорю, иногда, часто неприятные. Например, вот есть японская мудрость. Гласит, если сели не на тот поезд, выходим на ближайшие станции. И это не буклетик из метро, хотя звучит именно так. Логика присутствует, но здесь не только она. Чем дольше едем не туда, тем дольше будем возвращаться к себе. Речь не совсем о поездах, вернее, совсем не о поездах, но именно они отлично отображают жизнь метафорически. Тут сели, обуютили все, тапочки постельные, отварные яйца, копченая курочка. Вот уже и с людьми познакомились рядом. Теперь можно в окно смотреть, отдыхать, а потом в какой-то момент, кажется, ну, столько проехали, так, значит, и надо было. Но смелость — это не до конца ехать, а иногда понять, что так, а может, не в другую сторону, и пересесть на другой поезд, ну, или отправиться пешком, или на велосипеде, да куда угодно за своим счастьем. Если что-то не устраивает, давайте сегодня в понедельник зарядимся той самой решительностью. Обычно же мы планы строим на тот самый понедельник. Может, это как раз он. Может, 22 июня – это тот самый день, когда нужно взять свою жизнь, свою руки в свои вот так вот ручки. Ни на кого больше так не рассчитывать. И только заняться тем, что нам приносит удовольствие. Ну, а возможно, в списке тех самых удовольствий, которые хотелось бы получить сегодня, есть привет обеденный на душевном радио. Ну, так пишите себе, передавайте своим людям. Телеграм-чат родийный открыт.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вот честно подумываю, как бы это промокнуть под дождем. Ну, вот он же закончится сейчас, пока мы тут с вами щебечем, но даже не ради рилсиков, а ради удовольствия. Сейчас люди современные, конечно, все делают ради похвалы в соцсетях, охватов. А мне, подавай искренность, эмоции нужны, такой настоящий адреналин. Ну, вот по-настоящему такое напряженное и состояние кризисное. Сейчас, понимаю, не то, чего хотелось бы, переживает Стелла. В ее дом пришел капитальный ремонт. И она всем строителям желает, ребята, пускай у вас все побыстрее получится. Да-да-да, но... Ремонт сейчас вот на улице Захарова в Минске. То есть совсем ребята пропали. Пропала чистота сейчас в доме, пропали удобства временно, да. Ну, кем бы мы вообще выросли, если бы не умели мыться в тазике? Но зато, Стелла, вы хотя бы познакомитесь с соседями, наконец-то. Ищем плюсы. Помогайте мне найти плюсы для Стеллы, как-то ее приободрить, а то очень унылое сообщение у нас в Инстаграме, в директе Инстаграма Душевного радио висит. Ну, надо приободрить человека. Ну, вот пока будете за водичкой на первом этаже стоять, ну, точно узнаете друг друга в лицо. Плюс экономия какая. То есть эту воду холодную не нужно через счетчик пропускать. Стелла, значит, бассейн можно дома установить. Как раз удобно. И такая жара, он согреется. И помыться тоже удобно. Потом, да, спа-процедуры. Вот. А если что, можно сказать, что вот, понимаете, это ж ремонт и затопление соседей снизу случайно. Так, случай в жизни, да? Это не по моей вине. Вот, ну, как и можно еще представить себя вот в шезлонге, да, с коктейлем, как будто на пляже. В общем, Стелла, вдохновляем вас на плюсы капитального ремонта в доме. Плюс можно общаться бесплатно уже тоже с теми соседями, с которыми познакомились. Через эту дырку в комнате ванной. Вот так вот. Вы на каком этаже живете? Можно снизу так помахать на 9 этаж или сверху? Можно письма друг другу передавать. Сколько всего интересного интерактивов у вас будет. Настоящий тимбилдинг дома. Потом еще не захотите никуда переезжать, уверена.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
3: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам, а оформить за пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шебека.
1: А понедельник, оказывается, может быть и добрым, и легким, и долгожданным, если с него начать отдыхать. Правильно, в отпуск отправляется Нина и коллегам отправляет большой привет. Ну, такой уже со шляпкой в руках, да, вот это. Где-то уже, может быть, даже солью в волосах, да, да. Написал нам в Инстаграм Радийный, что едет сейчас в Турцию, может, уже добралась, потому что там, пишет, идеально вписывается в стандарты красоты. Ну, раз Нина затронула эту тему, то наверняка она актуальна. Ну, вот кто-то тоже сейчас считает минуту до заветного отпуска и никак не может определиться, куда же поехать, да? Оказывается, есть такой тип выбор маршрута, да, который вот именно каким-то образом анализируется по стандартам красоты. Подхожу я к этой стране или нет? Ну, интересно, я так еще никогда не задумывалась. Но это точно, ведь азиаты, они про миловидность. Чем моложе выглядишь, тем лучше в Азии. И еще там есть такая фишка. Чем меньше личка, тем тоже для них это привлекательнее. Вот в Азии. И как они измеряют размер лица. Прикладывают ладонь к лицу. Вот уже я вижу, как мы все пошли проверять, маленькое ли у нас лицо. Прикладываем ладонь к лицу. Если ладонь закрывает все лицо, значит, миловидное, значит, тип азиатский у вас. Если нет, мне кажется, у всех нет, не расстраиваемся, просто не едем в Азию, едем дальше. Да, куда-нибудь. Ну, куда уж дальше. Еще, да, мы не про пластические операции говорим, именно стандарты такие. Испокон веков. Они всегда беспокоят женщин. В каждой стране они свои. Например, вот в Индии в почете фигура песочные часики. А в Мексике символ красоты – это загар. Как будто у нас мексиканские корни с вами есть. Мы тоже только солнечный денек, только выходные прошли. Вы думаете, почему нам всем сегодня горячо? Да потому что розовые. Да, но еще во Франции мне тоже очень нравятся их каноны красоты. Выглядеть так, будто только что встали с постели. Очень подходит. Считаю, нужно перенимать французские такие идеалы. Но никаких, то есть, сложных причесок, минимум макияжа. Выглядит непринужденно и естественно. Но не просто, да, а именно вот непринужденно и естественно. Как будто, ну, эта самая естественность, она и очень много усилий на самом деле от нас требует, потому что это самое естественное фото без макияжа и лицо без макияжа, оно долго готовится, ну, как минимум, да, полчаса нужно этот естественный макияж такой наносить. Но мне нравится, что сейчас очень популярный тренд в интернете публиковать свои фото, популярные люди так делают, до и после, то есть Инстаграм и жизнь. Напоминают они, что двойной подбородок есть у всех, это абсолютно нормально, и идеально плоский живот – это результат, помимо тренировок, но еще и правильного света, ракурса и задержки дыхания, такой настоящей задержки дыхания. Но у каждого, да, идеалы красоты свои, но у меня идеал – это когда оба глаза накрашены одинаково, со стрелочками идеально. Это все. Тогда это уже идеал, к которому можно стремиться всю жизнь. Расскажите, какие у вас есть идеалы красоты? Можете написать об этом в телеграм-чат Душевного радио. Куда вы едете, чтобы быть собой? И привозите ли вы это ощущение в Беларусь? И чувствуете ли вы себя на родине желанной в своем естественном обличии?

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев. Зачем-то так грустно. Зачем-то мы осень не искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книгах

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Бресте проходит второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Как отметил спикер Нижней палаты парламента, первый заместитель председателя парламентского собрания Союза Беларуси России Игорь Сергиенко, в Бресте собрались друзья Беларуси, разделяющие бережное отношение к наследию поколения победителей и стремление именно на этом фундаменте строить общее будущее для всех стран и народов. Какие страны едут белорусы на автомобилях через границу? По данным Белстата, в апреле по результатам анкетирования наибольшее количество опрошенных граждан Беларуси следовало в Польшу 2/3, Литву почти 13%, Германию больше 5%, Италию и Францию больше 4%. В Беларусь в это же время въезжали в основном граждане-резиденты Литвы и Польши, почти половина всех иностранных автомобилистов, а также жители Латвии, Германии, России и Эстонии. Новые правила въезда во Вьетнам начали действовать с этого дня. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, которые прилетают через все международные аэропорты страны, включая Нячанг. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда. Необходимо указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме. Это касается всех иностранцев, которые въезжают по безвизу до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Исключение для транзитных пассажиров и владельцев дипломатических и служебных паспортов. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0, Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0, а Уругвай с Кабо-Верде 2-2. Новая Зеландия уступила Египту со счетом 1-3. Добавлю, сегодня в 8 вечера Аргентина встретится с Австрией, а в полночь Франция проведет игру с Ираком. В 3 часа ночи Норвегия встретится с Сенегалом, а в 6 утра Иордания сыграет с Алжиром. К новостям компании с 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов Брестской крепости. Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер», матовая сталь и 200 «Роуз Голд», червонное золото. В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 78 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 11-17, а днем в Бресте плюс 25-27, в Гродно, Витебске и в Могилеве 24-26, в Гомеле 26-28 тепла. В Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебекой.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Недушный день.
4: Наконец мы в плюсе. Вот он, баланс мироздания на карте минус за окном. Все более радостно, хоть и дождливо. Ну вот уже кому-то дует, кому-то холодно от кондиционера, кому-то дует из открытого окна, но в любом случае сезон кондиционеров и мороженого официально открыто. Уже у кого-то и загара, и клубники, и первый, и второй. Ну, я уверена, не один урожай уже мастера сняли. Если я уже на балконе что-то вырастила, то вы в своих огородах точно уже, ну, просто невероятных масштабов и вкусноты урожая собираете. Ну, а еще за таким урожаем, мы любим бонусы, можно ходить и в магазины. Тут коллаборация у нас Душевного радио с кобринскими яйцами. Теперь они выходят в упаковке с логотипом Душевного радио. Есть во многих магазинах, ну, если нашли на полке, вернее, когда увидели их, фотографируйте, присылайте нам в Инстаграм, присылайте в Телеграм с хэштегом «Душевные яйца». Все одним словом. И у вас будет возможность выиграть бонус, такой фирменную термокружку по итогу месяца с таким большим красивым логотипом «Душевное радио», чтобы еще ближе быть к нам. Ну, а в этом часе мы с вами станем еще ближе вкусами, соприкоснемся, сыграем в музыкальный квиз. Будьте ближе к приемничкам.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Тут же появляется информация в интернете, что города некоторые плывут, а у кого-то огороды плывут, клубнику надо спасать и белье, которое сушилось еще пару минут назад, а уже теперь уже снова нужно его просушивать. Ну, печки топим, на солнце надеемся, не знаю, ручками можно помахать, а можно себе настроение вмиг испортившееся как-то поднять с помощью музыкального квиза. Улучшаем настроение в стране. Прямо сейчас, в эти минуты, вы услышите три композиции. Конечно же, для усложнения это самые такие короткие, сочные моменты. Ну, надеюсь, что получится сразу же отгадать. И о своих догадках сообщайте в телеграм-чате душевного радио. Одним сообщением, без исправлений, пишите, кого узнали. Исполнителя или группу. Можно, какая раскладка позволяет написать, на такой пишите. Можно на английской, можно на русской, но чтобы было понятно. Ну и тот, кто первым пришлет правильный ответ в телеграм-чат душевного радио сегодня, для тоже настроения ради, сможет в прямом эфире поздравить своих людей. Ну вот с праздником, Маста, день рождения сегодня, юбилей, или передать привет коллегам на всю страну. Как вам приз? По-моему, тоже отличный. Если готовы, делаем громче.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Я как будто уже вижу, шестеренки зашевелились, и вообще-то правильные ответы, если он крутится на языке, пишите, вот как узнали. Телеграм-чат открываю, но пока послушаем мамбу на пятерых, но я жду ваши ответы в телеграм-чате.
1: Музыкальный квиз на душевном радио. Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Такого еще не было, чтобы я так крупно оговорилась, оказывается, и сказала, чтобы мне в личные сообщения писали. Ну и все, и все ответы у меня сейчас в телеграме моем личном. Но вот видите, какие вы отзывчивые. Надо было в общий телеграм-чат душевного радио писать, что услышали. Так, давайте проверим правильные ответы. Конечно, вы узнали Алису, группу Алиша из Ленинграда. Здесь была Алиса Мон, 100% попадание. Ну и привет из Швеции нам передал Боссан. Не только один хит у него, да, в исполнении, но еще и в Харисто. И первый правильный ответ мне в личный мой телеграм прислала Евгения. Евгения, мы вас поздравляем! Но так как аккаунт у вас закрытый, мы с вами не смогли связаться, то вот я надеюсь, вы лично найдете, кому передать большой привет. Но я от вас передам привет всей нашей большой-большой стране. Всех поздравляю с понедельником. Спасибо, что проснулись, сыграли. И да, в следующий раз будем внимательнее. Я как ведущая говорю. Какие вы отзывчивые. Ну ладно, пойдем дальше.
0: Музыкальный квиз на душевном радио. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Недушный день.
1: У каждого потайной сундучок то, что хотелось бы забыть, да вот никак не выходит. Сундучок этот и не тонет, и не сгорает, и со временем меньше не становится, может, потому что прокручиваем отчаянно то, чего именно хотели бы избавиться. Взгляд, или слово, или реакция, вот, ну, могли быть получше, или обиды, ведро ледяное, которым окатили близкого человека, а потом стыдно невероятно, да, за этот поступок. И воскресенье прощенные не помогают, здесь гораздо все сложнее, но по мне так лучше бы у нас появилась суперспособность в мельчайших деталях воспроизводить самые счастливые мгновения своей жизни, чтобы их невозможно было затмить, чтобы они не выцветали, как фотографии, чтобы коллекция, как веер, вот так вот расправлялась. Для каждого воспоминания было место в этом огромном веере, чтобы так свежо после него было. Или тепло, если вдруг холодно вам стало, да, чтобы теплый воздух мог отогреть любой момент, чтобы вспоминали мы детство, дом бабушки с дедушкой или удачный отпуск, как занимались йогой, например, в парке летом, или как вот такую гигантскую рыбу поймали, но, оказывается, можно себя запрограммировать на хорошие воспоминания с помощью ароматов. Да, рецепт прост. Оказывается, мы тоже можем себя настроить и подготовить к счастью, к ежедневному, ежеминутному счастью. Как это сделать? Нужно, когда что-то хорошее испытали, понюхать что-то доступное. Ну вот, например, можно себя так приучить. Провели исследования ученые и определили самые популярные, любимые в мире ароматы. Их, конечно же, много. На первом месте, просто на нашей планете, любимым, самым любимым запахом, что бы вы думали, люди считают? Ну вот вы как считаете? Лаванда на первом месте. Да, из-за количества опрошенных людей обожают они лаванду. На втором месте ваниль, на третьем свежесваренный кофе. Вот можно стручок ванили носить в сумочке. Что-то хорошее испытали, понюхали. И потом в следующий раз, когда вы учуете этот аромат, мы испытаем счастье. Или кофе. Какая интересная закономерность. Кофе пьем, чтобы взбодриться. Ну, кто-то на чай уже перешел. Или на что-то другое. Но главное, есть напиток, с которым мы начинаем день. Вода только не пахнет, к сожалению. Поэтому должен быть ароматный напиток, который делает нас, ну, безумно счастливыми. Так вот, так можно себя запрограммировать. Испытали что-то хорошее. И вот понюхали свежесваренный кофе. И зафиксировал наш мозг. И в следующий раз, когда мы учуем этот аромат, сразу будет хорошо. То же самое, жаль, что ли, приемники пока не настолько прогрессивные, чтобы запахами делиться, но хотя бы эмоцию от недушного дня, ту, которую вы сегодня испытали, я даю ежедневно с 12 до 3. Подключаемся завтра к душевному радио. С вами была Ольга Шебека. Пока-пока.
0: Это лето. И любимая музыка.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич и добрый день. Представители разных стран мира приехали в Брест почтить память о подвиге борцов с фашизмом. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин в Бресте на втором международном форуме союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Как отметил спикер Нижней палаты российского парламента, необходимо сохранить и защитить общую историю, историю большого многонационального советского народа. Крайне важно еще раз всему миру сказать, мы не позволим топтаться на памяти победителей, на памяти тех, кто пожертвовал собой, сделал все, чтобы мир был освобожден от фашистов. За минувшие сутки в милицию поступило около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Как сообщили в МВД, благодаря оперативности правоохранителей и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвратили. Приостановили расходные операции по 45 счетам, зарегистрировано 4 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, задержаны 4 курьера, которые работали в интересах аферистов. Штормовое предупреждение объявили на сегодня синоптики. Во многих районах страны грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду и град. Грозовая обстановка сохранится до конца дня. В Минске из-за ливня уже зафиксированы подтопления. В микрорайоне Уручье затопило улицу Острашицкую и Городецкую. Там произошла остановка общественного транспорта. На 20 минут останавливалось движение на улицах Кнорина и Калиновского. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная, зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 78 копеек. Евро 3 рубля 19 копеек. 10 юаней 4 рубля 10 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 11-17, а днем в Бресте 25-27, в Гродно, Витебске и в Могилеве 24-26, в Гомеле 26-28 тепла, в Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
2: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге Онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
5: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Сегодня день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Памятные мероприятия проходят по всей стране. В Витебске 85 милиционеров отдали дань памяти жертвам фашизма у мемориала на месте бывшего концлагеря 5-й полк. Вспомнили подвиг героев, первыми принявших удар Великой Отечественной войны в Гродно. Жители, военные и представители власти возложили цветы к мемориалу воинам-пограничникам и почтили память погибших минутой молчания. В Лиде сотни человек почтили память павших в Великой Отечественной войне и возложили цветы кургану бессмертия. Беларусь и Россия в 2030 году подадут совместную заявку для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО Брестской крепости и Мамаева кургана. Об этом договорились Министерство культуры двух стран. Эти памятники имеют непосредственное отношение к ценностям белорусского и российского народа. В ближайшие 4 года будут прилагать все усилия, чтобы эта заявка была одобрена. О погоде до конца недели рассказали в Белгидромете. Как сообщает Белта, летнее тепло сохранится, но не исключены дожди с грозами и шквалистым ветром в среду, четверг и в пятницу. Днем от плюс 19 до плюс 29. В выходные будет жарко. В субботу до плюс 31 по западу страны. В воскресенье до плюс 34. Солигорские сотрудники ГАИ помогли доставить беременную женщину в больницу. Звонок в дежурную службу поступил накануне вечером. На трассе Минск-Микошевичи у женщины отошли воды. Понимая всю срочность ситуации, наряды госавтоинспекции незамедлительно выехали на место, перехватили автомобиль и организовали его сопровождение до Солигорской райбольницы. Будущую маму своевременно передали медикам. Этой ночью на свет появилась малышка Анна. Новостям компании «Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 78 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков, ночью плюс 11-17, а днем в Бресте плюс 25-27, в Гродно, Витебске и в Могилеве 24-26, в Гомеле 26-28 тепла, в Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального Олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника, шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1.
8: 624-1057. Доброго дня!
9: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах душевного радио.

0: Реклама. Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, это Александр Гумов. Слушайте мои песни на волнах Душевного радио.

0: Jakże nie?
1: Вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!
3: Реклама.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
6: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 4.

0: Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Душевное радио. Слушай свои.

0: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент принял кадровые решения в судейском корпусе. Как передает Белта, своим указом Александр Лукашенко назначил ряд руководителей и судей в областные и районные суды. Некоторые из них на новый 5-летний срок. В их числе Олег Лапека, который продолжит работу в должности заместителя председателя Минского областного суда. Впервые назначены 14 судей, все они приступят к осуществлению правосудия после принятия присяги. Представители Беларуси и России при ОБСЕ выступили с совместным заявлением по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Как пишет Белта, необходимо навсегда сохранить память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Беларусь и Россия решительно осуждают любые формы героизации нацистского движения, обеления бывших членов СС и их пособников. Общий долг — сохранить историческую память, не повторять ошибок прошлого, а делать все возможное, чтобы противодействовать проявлением расизма, ксенофобии и неонацизма. С этого дня началась продажа дебютного выпуска государственных интернет-облигаций, номинированных в белорусских рублях. Как сообщили Белта в Министерстве финансов, номинальная стоимость одной облигации – 200 рублей. Объем выпуска – 50 миллионов рублей. Срок обращения – 3 года. Физлица могут купить государственные интернет-облигации онлайн в системе интернет-банкинга «Беларусьбанка». С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новостям компании с 29 мая по 28 сентября. Участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 78 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 11-17, днем в Бресте 25-27, в Гродно, Витебске и в Могилеве 24-26, в Гомеле 26-28 тепла, в Минске без осадков и 24-26 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
2: Реклама.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит. Сковало движение.
7: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
8: Вот это яйца. Всем яйцам яйца.
9: Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей.
10: Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле.
11: Яйца кобринские, значит, натуральные.
12: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
13: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
14: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
15: I'll be back. каждый будний день с 17 до 18.00.
14: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
3: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 4.

0: MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Стиль. Кто собрался здесь за народ? Кто скажет, чего он ждет? Эй, для чего вы сюда пришли? На меня смотреть? Давай, смотри!

грустные, мало видно. Так у них любви, проблема из проблемы. Как дальше жить и кто поможет ее решить? Ответа нет, я улетаю в сны, а жизнь проходит моя, увы. Сделаем музыку громче еще, мы вместе, нам весело, нам хорошо.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
6: Бери с собой музыку в дорогу на душу.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Считайте выгоду июня. В комплексе «Минск-Мир» особые условия на покупку жилой и коммерческой недвижимости, а также на бизнес-апартаменты. При первоначальном взносе 60%, выгода 6%, а если больше, и выгода больше. Плюс рассрочка на остаток до 30 месяцев, без увеличения стоимости. Успейте до конца июня. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Президент объявил благодарности преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны за плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи. Благодарности удостоены 7 педагогов различных вузов, а также 16 студентов и курсантов за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. Александр Лукашенко также подписал указы о присвоении воинских, специального и персонального званий, а также классного чина. Беларусь выступает за мир, добрососедские отношения и решение всех вопросов исключительно дипломатическим путем. Об этом в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа заявил госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. По его словам, европейские политики, вместо того, чтобы сделать все возможное и прекратить конфликт в Украине, подливают масло в огонь, снабжают страну техникой, боеприпасами и толкают руководство Украины на продолжение кровопролитной борьбы. Состояние пострадавших в Брянской области детей удовлетворительное. Как сообщили в Минздраве, все дети, в том числе ребенок, прооперированный 19 июня, проходят лечение в РМПЦ детской хирургии. У взрослого пациента состояние без изменений, стабильное. Согласован план дальнейшего лечения, ситуация остается на контроле министерства. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждая выступление откликнутся в сердцах зрителей. К новостям компании. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер», «Матовая сталь» и 200 «Rose Gold» — «Червонное золото». В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 78 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 11-17, а днем в Бресте 25-27, в Гродно, Витебске, в Могилеве 24-26, в Гомеле 26-28, в Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Приятного вечера.
3: Всем привет, мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на душевном радио.

0: барыжек. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение –

0: 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевная.

0: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Синкевич, добрый вечер. В Беларуси сегодня день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Александр Лукашенко направил обращение к соотечественникам. Как подчеркнул президент, 22 июня 41-го цифры выжжены в памяти белорусского народа как самая страшная дата в истории – дата вторжения в страну гитлеровской армии. Глава государства напомнил, что война, пришедшая на нашу землю 85 лет назад, забрала жизни каждого третьего и поломала судьбы миллионам белорусов. Президент подчеркнул, что мы, наследники и победители, обязаны всегда защищать историческую правду и беречь память о героях той войны. По всей стране сегодня проходят памятные мероприятия. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны Беларусь на 60 секунд погрузилась в тишину. Ровно в полдень по всей стране прошла общенациональная минута молчания. Ограничения на посещение лесов действуют почти во всех районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно обновляется. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0, Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0, а Уругвай с Кабо-Верде 2-2. Новая Зеландия уступила Египту со счетом 1-3. Через час Аргентина встретится с Австрией, а в полночь Франция проведет игру с Ираком. В 3 часа ночи Норвегия встретится с Сенегалом, а в 6 утра Иордания сыграет с Алжиром. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 78 копеек, евро 3 рубля 19 копеек, 10 юаней 4 рубля 10 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью плюс 11-17, а днем в Бресте 25-27, в Гродно, Витебске и в Могилеве 24-26, в Гомеле 26-28, в Минске без осадков и 24-26 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Лента.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Бен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Детские игры для нас.

Скажи мне, как живешь и где твой дом? А разговор о нас оставим на потом. Ты расскажи, у нас есть время до утра. У нас есть ночь, да без нее ж никак нельзя.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.